98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Рация. Чушь сменить хлеба, хэта иди в осень, калейдоскоп неба, хмар.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый Яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой ваш штат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: пры ўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
1: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла 2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Ну.
1: Что далей? Вы означаете ваша и на родина, а затем до Нового года что-нибудь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
1: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть, но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
1: А что дотычно концерта менавіта Love and Rave, то?
2: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: Скажи мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
1: Ох. Ну, это громко сказано рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входим. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. И в этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: лагами.
1: Да інших тем. У вас тут так само еще и студийная деятельность разгорнулася.
2: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этнопульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живелак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.
1: Лето завершилось, але скажи, коли ласка, як ты его провел? Что запомнилось, что было ярко?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных 2 у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, 3-дневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно, очень хорошо было на Скворонковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, коли ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только, лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей, в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: До всього іншого, Чеслав прийняли уділ у доброчинному концерті на підтримку Дениса з Ковельських псов. Його були проблеми зі здоров'ям, і ось усі музики згуртувалися і видали нешто агульне. І гроші, які були зібрані менавіта ад лотаў, ад гэтага концерту, були накіраваны на підтримку Дениса медичну у першу чаргу. Скажи, калі ласка, ці шмат ти зауважаєш наогул ось таких доброчинних фестаў, рухаў, які єднаюсь, які менавіта скіраваны, каб допомогти одно одному.
1: Таких мероприятий на моей памяти как-то вот последний раз, так, в подтримку Дениса. Возможно, еще в ружные подтримки есть ружних людей, но я как-то в основном жуткие делают ребята такую, типа, жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
0: Чеслав, господарство, сегодня был гостем проекта «Маніфест» на белорусском радио «Рація». Долучитися до концерту 3 кастрычника у Варшаве «Love and Rave» и отримливайте задоволение от классной импровизованной часом музыки. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся простый день.

Анни Брун уже назавсёды застанется перед моими вачыма. Я ей картина у таким цагляным по колеры костюме, у яким выступила у час своего белостоцкого концерту в амфитеатре Подлаской оперы. А сёння у новой песни «Hold Me». А зараз экскурсия у минулая. Послухаем польского гурту, який мил довольно короткую историю. Щиро кажучи, махчыма, что в той час не знайшовся слухач у такой своей масе, який выкликал бы зацікаўленне для гэтай канцэпцыі, і музыкам проста было б лёгш і хапіла б нейкай дэтэрмінацыі. Даволі скамплікаваныя гэта былі песні па структуры, вакал бліжэй меларцытацыі, чым спеву, і ўвогуле нейкі таємнічы настрой. А стаяў за гэтым настроем гурт «Антыква», які працаваў, можна сказаць, на зломе 60-х і 70-х гадоў. Мы сёння паслухаем песні «І карым не ёстам». Год дакладна 70-ты мінулага стагоддзя.

0: Рассветный хит тыдня.
1: Милен Фармер выпустила новую композицию «Далол э декуа». Атмосферный электроник-поп с темным, загадковым и крыху сюрреалистичным настроем. Электронный ритм, синтезаторы и холодноватые гучения створяют гипнотичный фон для познавального почуттевого вокалу Милен Фармер. Композиция балансует помеж меланхолией и танцевальностью, заховываючи характерную для співачки таямничую эстетику. Песня стала одним з синглов будущего альбома «Эгрегор», який выйдет 30 кастрычника и будет складаться с 13 треков. Релиз «Далол Эдекуа» отбылся напередодні 65-годдя співачки. Милен Фармер, «Далол Эдекуа» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»

0: календар.
1: 14 верасня 1983 года родилась Эмми Уайнхаус, британская спевачка и авторка песень, одна из самых ярких и уплывовых соул- и джазовых вокалисток 21-го стагодия. В 1959 годе у гэты ж день на свет з'явился Мортен Харкет, норвежский спевак, легендарный вокалист Аха, вядомы своим уникальным голосом и сусветным хитом «Take on Me». 15 верасня 1945 года народилася Джесси Норман, американская оперная спевачка, легендарная сопрано и одна из наиболее выдатных вокалисток 20-го стагодия. В 1928 годе у гэты ж день народился Кэнонбол Адерли, американский джазовый саксофонист, один из наиважнейших представников хардбопу и соул-джаза. 16 верасня 1925 года народился Биби Кинг, американский блюзовый спевак и гитарист, ведомый как король блюзу и один из наивеликших гитаристов у истории. В 1968 у гэты ж день на свет з'явился Марк Энтони, американский спевак пуэрториканского походжения, одна из наибуйнейших сусветных зорок сальсы и латинопопу. А у 1992 так само 16 верасня на свет з'явился Ник Джонас, американский поп-спевак, автор песень, удельник Джонас Brothers. 17 верасня 1923 года на свет з'явился Хэнк Уильямс, американский спевак и автор песень, одна из самых уплывовых постатей у истории кантри-музыки. А у 1968 у гэты ж день народилася Анастейша, американская поп-рок-спевачка с характерным магутным голосом. 18 верасня 1951 года народился Диди Раман, американский бас-гитарист и один из основальников Рамонс, легендарного гурта, который стал левитоком панк-року. 19 верасня 1952 года народился Найл Роджерс, американский гитарист, композитор и продюсер, основальник Чик и один из самых уплывовых музычных продюсеров у истории поп и диско-музыки. У 1941 году у гэты ж день народилася Кэс Эллиот, американская спевачка, ведомая як «Мама Кэс», удельница легендарного гурта «The Mamas and the Papas». У 1964-м, так само 19 верасня, народилася Триша Эривуд, американская кантри-спевачка, одна из самых ведомых представниц кантри 90-х. 20 верасня 1966 года народился Нуну Бетанкурт, американский гитарист португальского походжения, удельник экстреме и один из самых ведомых виртуозных рок- и гитаристов своего поколения. У 1990-м в этот день на свет з'явился Филипп Филлипс, американский спевак, аўтар песень і гітарыст, вядомы сусветным хітом «Home». Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя». Заходзьце на нашу старонку «Рацыя.com», галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

Зрозумійте, со мной отбывалося то же самое. Мало того, я тую свою гитару в некий момент пошкодил. Я перед выходом на сцену за НРМом стоял и колупался медиатором, потому что этот датчик крыху провалился, я хотел его узнять. И я, спробуючи его узнять, перервал дротик. И перервавши этот медный дротик, я отключил одну катушку. И навод записал в этом пошкодженном стане одну песню. На счастье, только для гурта «Городские». А потом мне менский мастер перемотал этот датчик. И зараз у меня на моем легендарном вашборне не оригинальный датчик один стоит. И у меня в планах коли-небудь, коли я вернусь до своей гитары в Беларусь, набыть у Чикаго оригинальный датчик и поставить туды першапачатковую конфигурацию, каб изнову мець магчымасць граць тым самым гукам, які я калісьці вынайшаў і запісаў для гурта НРМ.

знаєш люди, которых уж я знаю, як позбирать мысли с тих непоскладаних, як отделить нагляд розум свой от сердца, як услышишь себе в таким шумным сердце, як распознать люди.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Поэты из Узвыша. Покарание анархистов у США. Эсперантисты у Менску.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Газета «Народный звон» в 1926 году пишет латинкой. Новое белорусское литературно-мастацкое сгуртование утворилось недавно у Менску под назвой «Узвыша». У склад его вошли поэты и письменники Бабарека, Змитрок Бядуля, Глебка, Дорожный, Дубовка, Крапива, Лужанин, Язеп Пушча, Кузьма Чорный, Шишалевич. Сгуртование рыхтует первый номер кругобежного часопіси, якая мела выйсці ў лістападзе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.

0: мне пожети крылами.
1: На мою думку, в полной згоде с Альгердом Бахаревичем, мова повинна єднать усіх білорусов. Только есть невеликая проблема со зрозумением этой идеи. И ствержение, что эта проблема невеликая, это хлушня. Проблема тут огромная, якой развязки нават никто не хочет взять, як першую на свои штандары. Дык лепш оставить это на потым, коли уже будем у неокрешленной свободной краине. Только чи не мы я могу збудовать свою краину? Еще раз и у верши, у песни словы «Вальжины морд».
2: «Вальжина морд, лепш бы мы народились, а не мы я. Лепш бы мы народились, а не мы я. Каб ніхто ў нас не пытаў пра родную мову. Лепш бы мы нарадзіліся не мы, а зязюлі.
3: Быццам вейкі з божых вачэй падаюць зоркі яшчэ ярчэй. Бог не паспявае з жаданнем, Богу трэба хутчэй, хутчэй.

0: Сьогодні пропоную вам уже другую программу у месяца верошни. Для многих, особливо связанных с освятой, месяцы нового открытия. Банальное ствержение, что человек учится усе життё, усе ж таки, может, не такое ж банальное. А коли так, то пропоную в этом месяце принамши несколько хвилин присвятить белорусской мове. Зрозумела, говорю это не до тех, якія користаются ею щоденно, але тех, якія не мають з ею за много спотканняў. Почитайте, заговорите на ёй, а коли не маете с кем поразмовлять, то памятайте, что вельми добрую размову можно провести и с самим собою. И до того, часто варто с собою погутарить.
1: Катерина Тарасова по-белоруску. Поразмовляй со мной по-белоруску. Мне горко, вельми горко разуметь, что мову родную мы заменили русской, а потом починаем тихо петь. Мы белорусы, зараз где же мова? Где мова наших пращуров, дядов? Где мова, что была для нас основой? Где тая, что забыли мы и знов? Яна паўсюль, у скрыначках, у печы, яна ў рацэ, што хутка так бяжыць. Яна паўсюль, ад мовы не збегчы, з ёй можна сябраваць і добра жыць. Ёй можна ганарыцца і здзіўляцца, з ёй можна захапляцца і карпець. У ёй можна патануць і завіхацца, ёй можна гаварыць, а можна... Яна, як сон, што будзе вельмі доўгі, яна, як ноч, што цёмная, як смоль. Яна салодка, нібы цукар цвёрды, і неабходна нам, як быццам сон. Яна гучней за тысячы званочкаў, яна ярчэй за фарбы мастакоў, яна лягчэй за пер'е птушкі кожнай, і вось я папрашу цябе ізноў. Празмаўляй са мной па-беларуску. Мне лёгка, вельмі лёгка гаварыць, бо гэта мова лепш ляжыць на вуснах, чым можна б было толькі уявіць.
2: Калі ў вачах тваіх стаіць туман,

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Белостоку отбылася вечерина памяти до 90-годия с дня народжения Сократа Яновича. Акрамя показу документальных фильмов и музычных выступов, удельники встречи разважали про захование спадщины письменника и махчимость мемориализации его имя у топонимицы Крынок, Белостока да інших городов региона. Один из организаторов вечерины, директор Центра белорусской культуры Белостоку Анатоль Ваб, подкресливая, что постать письменника давно заслуговывая своего места на карте Подляшша.
2: Вядома, што трэба думаць, як вечніць імя Сократа Яновіча, вельмі важнага для нас беларускага міршышу Падлашу. Пачалі гэты працэс, 13 гадоў мінула, на жаль, не зрабілі мы праз гэты 13 год ні разу такой вечарыны чы мерапрыемства, прысвечанага Сократу Яновічу. Сёння гэта надрабляем, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, то залежыць от усіх у нас.
3: Вы як центр супрацоўніча з вілай Сакратас на сёння?
2: Ну так, сёння якраз можна сказаць, пачынаем афіцыйную супрацу, бо ўже раней навязалі контакт, думалі, што разам рабіць, маем планы і досыць канкрэтныя, і трохі больш агульныя, а абвязкова трэба пачаць ад мерапрыемства пра Сакрата Яновіча.
3: Міра Лукшы на днях назвала Сакрата Яновіча еўрапейскім інтэлектуалам. Як вы самі бачыце плюна такіх сустрэч, напэўна, будут протягиваться. Это просто память про великого человека. Все ж таки, это философские роздумы. Это далее полет этой думки.
2: Ну так, ну треба памятать про всех людей, але ну про таких, которые заслужены для нас перед всем, бо ну человек живе. Покуль, как у выпадку Сократа, живут его творы, когда люди читают его книжки, але так само живе, покуль живе память у широт людей.
3: У вас есть любимая книга чи твор Сократа Яновича?
2: Загоны на польской мове. Wielkie miasto Białystok i zapomnieliska, Srebrny jazdok. A czy się warto przeczytać książki?
4: Pokinął nam swoje książki. Zagony, Wielkie miasto Białystok, zapomnieliska, Srebrnego jazdaka, Samosieja, Białoruś, Białoruś, Dołguś mieć krynak, doliny pełne losu, terra incognitu, i szmat innych. Myślimy miniatury, Soprawny opus manum.
5: No, trzeba go przeczytać ze zrozumieniem.
3: Каже гость вечерины, профессор, близкий поплечник Сократа Яновича, соосновальник фонду «Вилла Сократес» и протягивальник культурного кода «Крынок» Лявон Тарасевич.
5: Коли бы прочитать миниатуры, там много есть сказок, как жить, что треба шановать, чего просто не забывать. Так что миниатуры Сократа остаются

0: Вельми великий атрымался такой насыщенный, я бы сказала, что летний сезон фестивального у тебя. А теперь питание. Осень, за каким настроем сустракаешь?
1: Как завсёды, с удобным настроем. Я думаю, что не такие уже у меня великий фестивальный был сезон летний. По сравнению с профессиональными музыками, я все-таки больше аматор. У меня было шмат вельми цікавого летом. Музыки, певно, меньше, чем всего остатнего. Але добро, коли так выглядает, что и музыки было достатково.
0: Але тым не менш, так, гэта і жывыя сустрэчы, гэта і прэзентацыя, і сінглы, нават і віды, і так далей. Якія планы далей? Ці плануецца тут, можа быць, альбом?
1: Планы працягваць. Там духі наконт альбома не ведаю, зараз гэта вельмі складана, то бок у мяне альбомы ўжо ёсць. Альбомы я ведаю, як запісваць. Я не ведаю, як слухачы шукаюць гэты альбом, як яны пачынаюць слухаць гэтую музыку. То бок, здаецца, усім всё падабаецца, прынамсі на імпрэзах. Але калі паглядзець на лічбавыя пляцоўкі, то там неяк по-іншому все это працую. Я в этом покуль не разбирался, але ведаю, что записывать альбом покуль не варто. Але будут выходить некие синглы, может быть, клип.
2: У Максима Знака есть 4 авторские музычные альбомы: «Казки», «Гарады», «Ветрась» и «Мора». Песни были записаны после 2017 года, а у сакавіку 2026 Знак разместил свои ранейшие студийные записи на основных стриминговых платформах.

ваш город, ваш удахи строкатые, и зеленое новоколье. Познаю я год, быцем памятаю, хоть с ранней и не обыв...

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. У Индонезии затонул паром с 243 человеками. Шарада птушек стала причиной поветренной тревоги у Литве. Обранный секретар Координационной Рады у Конгресс мясовых и региональных улад Совета Европы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с трагичных здарэнняў. Пассажирский паром «Вирга Транспорт-8» затонул у Яванским море каля узбережья Индонезии. На борте находилось 243 человеки, 213 пассажиров и 30 членов экипажа. Судно ишло с Сурбаи на острове Ява у Банджар-Масин на Борнео и трапило у мостный шторм. Сегодня раніцай экипаж стратил управление судном. До этого паром поспел пройти каля двух тротин маршруту протяглостью прикладно 500 километров. Поводле звесток улад, ратавальникам удалось выявить и поднять с воды 103 человеки. Один человек загинул, еще каля 140 лишатся пропавшими без звесток. Ратавальная операция протягивается. Тых, кто выжил, плануют доставить у порт на усходе Явы. А ратавальники протягивают пошуки пропавших. Сам паром затонул во умовах дренного надворья. До інших тем. Як уже поведомлялося, у Литве обвешали поветренную тревогу, пиша Делфи. Причиной стало меркованное з'явление беспилотников поветренной просторы краины. Позднее тревогу отменили. Это здарылося после того, як знішальники НАТО установили, что зафиксованные радарами объекты были чарадой птушек, а не беспилотниками. Знішальники вылетели для распознавания объекта. Яны высветлили, что зауваженные радаром объекты – это чарада птушек. На экранах радару силу этой птушек и беспилотников вельми подобные. Тому для высветления обставин потребна додатковая проверка, поведомили у Национальном центре керования кризисами. За обвешанной тревоги аэропорт у Вильни сегодня припынял працу. После отмены погрозы он обновил прием и отправку рейсов. Координационная Рада Беларуси обрала Ину Добротвор секретаром делегации Рады у Конгрессе мясовых и региональных улад Совета Европы. Про это поведомляет телеграм-канал Рады. Она будет обеспечивать организационное и документальное сопровождение працы делегации, а так само координацию ее взаимодействия с секретариатом Конгресса. До мясовых подей. У Белостоку у просторы «Новая земля» почала працу мастацкая школа «Ружовый бобер». Яе кіраўніца мастачка Татьяна Савіч склала адмысловую праграму і набірае дзіцячыя групы рознага ўзросту. Прычым у школе ёсць нават зырувка, у якой займаюцца дзеці з 4-5 гадоў. Ёсць і дарослая група, кажа Татьяна Савіч.
3: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты ў гэтым годзе зырувка. Вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах. Калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў дзетак.
2: У мастацкай школе «Ружовы бабёр» не толькі вучаць маляваць, але і таксама займаюцца рукадзеллем, вывучаюць колеразнаўства, настаўнікі арганізоўваюць экскурсіі на выставы ў музеі, ў майстэрні мастакоў. Там можна цікава і карысна праводзіць вольны час. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 верасня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 19. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрашая отец Георгий Рой.

Есть место, где ничего не треба придумлять. Юровичи, что на Гомельщине, одно из их. Стоянцы першобытных людей больше за 26 тысяч годов. Готовый туристичный бренд, можно сказать. Только не сапсуй. Але официйный культработник не шукая легких шляхов. Тому на фестивале «Мамонт Бай» знов были першобытные костюмы, зробленные со старых бабулиных фиранок, полявание на плюшевого мамонта, присвячение у кроманьонцы, ритуальные танцы и иншие сумневные забавки. Глядячи на фото, починаешь подозревать, махчима мамонты вымерли не проз климат. Они просто нечто прочували. Коли б сапраўдный старожитный жыхар Юровицкой стоянки трапил на гэтае свято, ён, напэўна, мочки собрал кремниевые прилады и переселился километров на 100 далей, каб археологи проз 26 тысяч годов выпадково не звязали его с гэтай самодейностью. Бо можно было показать сапраўдное житё палеоліту, як апрацоўвалі кремень и кость, здобывали огонь, будавалі жытло. Але гэта тяжко. Треба запросить специалистов, навуковцев, прочитать книги, разобраться, чем кроманьонец адрозніваецца от персонажа ранішніка в сельском доме культуры. Значно простей охутаться футром и взять бутафорскую дубину в руки с дикими криками.

0: Новин, что на Семидюнце было не так от понеделка до недели.
1: Чому на усіх офіційних святах хедлайнерами запрошають російських поп-виконавців? Як варто було організовувати свят насамреч? І чому треба у маршрутках просить виключати примітивну музику? Про гэта і інша музика Сергій Довгушов у розмові з Миколом Бянько.
2: Зараз вересень, так і многі білоруські городи традиційно, не до чому, означають День города. Да, от я поглядів спіс запрошених гостей, и стало неяк сумно, так, некие ноунеймы в основном, это, коли говорить про белорусских зорок, а хедлайнеры, это гурты российские, такие подгулялые, прошу прощения, на кшталту хай-фай, я вот не веду, на самом деле, я их не слухал никогда, но вот я помню, что 10 годов, пару 10 годов назад, они там что-то там спевали, «Белый орел», вот что это такое отбывается в целом, так, в Беларуси с поп-культурой? На вашу думку.
3: Агулом закранули вы болючую мне тему. Я так часом думаю, просто я ее не поднимать про это, не разговаривать. Мне в свой час, когда еще жил в Беларуси, это все бы это вельми раздражняло, вельми хвалевало, что запрошаются некие хедлайнеры, это чаще за все там российские зорки. Але был час, да, у нас и украинские зорки выступали, все такое. Что зараз отримовывается? Ну, по-перше, что да, закрытость краины, максимально її ось притягнення до Росії, ось тепер уже не прикрите, коли раніше там яким чином, ну ось так, це ж наші там близькі там брати, а то зараз уже все, коли немає інших виходів на інші країни, коли вже в Білорусі майже що ніхто і не хоче, і не може, і небезпечно приїхати, відомо, що все заповняється, весь ринок російської, навіть часом не вельми якісної музики, естради, часом це складно навіть назвати музикою.
2: Колісті ще до 20-го года так само практика была заборона музыков белорусских, потом периодично дозволяли им выступать, то есть разные этапы были, так, но вот одной из основных причин, так, официальных, для яких забороняли белорусским рокерам концерты давать, это низкий мастацкий узровень, но вот кошульки такие заявились, я памятаю, мы. Коли поглядеть на этих российских выконавцев часто, да, вот я маю на вазе, да, вот я маю на вазе, тоже «Белый орел», так, ну...
3: Нам не веду, кто это такие просто.

0: Владимир Липский. Клякса-бакса и Янка с Дивногорска. Частка первая, у якой на свет з'являється клякса-бакса. За синими морами, не за высокими горами, не на иншой планете, а на нашей земле, у городе Дивногорску, жил хлопчик Янка. Был он белобрусы, рухавы, усім цікавився и вельми сумовал простое, что у Дивногорску не отбывалося никаких дивосов. У городе стояли цагляные и драуляные высокие и низкие дамы. Машины и люди завсёды некуды спешались. Узаходило и заходило солнце, как и усюды. Приходили у город весна, лето, осень, зима, как и усюды. Ничего цікавого, ничего незвычайного. Але однойче, под Новый год, здарылося такое, что Янка николи навод и не чакал. Таты як раз не было дома. А Янку вельми захотілася помалявать його пригожим чарнілам. І оно було у бутелечках, однолькових з вигляду, але різних по кольору. Якого кольору бутелечка, такої у її чарніла. Чорна є, синя є, червона є, та тагата є чарніла тушу називає. Малював, малював Янка, де заспешался, бо треба было у школу збираться. Не поспел и воком мерганусь, як усе бутылечки перекулилися. Наполохался Янка, аж в ухом стала горача. Тата его архитектор. Чим тепер свои проекты малявать будзе? Янка почал ратовать паперки, книжки, оловки, але колеровые раучуки усе ширей расплывалися по столе. Коли один из них заплыл под сшиток, Янка заплакал. Заправдную беду он спознал вечером, пришедший со школы. Вернулись с працы мама и тата. «Что ты нарабил?» – сурово спитал тата. «Ну, пробач, татка», – тихо отказал Янка. «Узял твою туш, каб помалевать, а яна разлилася». «Сама?» «Ага», – Янка знову заплакал. Мама с татом почали суцяшать его. И они еще не верили, что разом с кляксой у Янковым сшитку поселится двойка, а пятерка, недавно отриманная пригожая пятерка, зникне. Надолго зникне. Янка нияк не мог заснуть у тую ночь. Хутка Новый год. У Дивногорск завитает Дед Мороз. Принясе подарунки детям. Усе его чакают с дня на день, а про згадую кляксу и, ведомо, двойку подарунка не отримаешь. Хлопчик подхапился с ложка рано ранейка. «Ах ты, обибочная рогатая, хопись тебе спать у моем сшитку!» И он взял червоную умку и почал кляксу стирать.
1: «Ой, тихо, что ты робишь?»
0: Почулся нечи пискливый голос. Янка озирнулся. Никого нема. Знову узялся за работу. Клякса зробилася бледной. И вось дива. Раптом поднялася с паперы. Позяхнула, потягнулася и сказала.
2: Не выспалася, эх.
0: Янка навод головой страсянул. Думал, это сон. Аж не, клякса не зникла, а стояла перед Янком, и была она уже не бледная, а такая ж, як у сшитку, чорна-синя-червона-зеленая. Пригляделся хлопчик. У яї есть в очи, нос и губы, ноги и живот, як у гумового слоника, голова с вушами, як самовар.
1: «Что?»
0: – пискливым голосом спыталася у Янки дивная гостя. «Я Янка.
1: А я клякса-бакса.
0: А я як? заикаўся Янка і ніяк не мог паверыць у тое, што адбылося. Клякса-вакса прайшлася па стале, паглядзела на Янку і ціха сказала:
1: «Не хаваюся, Янка, я табе зараз усё растлумачу».
0: Хлопчык глядзеў на яе і ўсё яшчэ не верыў у сваім вачам.
1: «Дык слухай, наша клаксінае племя злое, яно прыносіць людзям бяду. Я ведаю, колькі ты праліў слёз, калі праз мяне атрымаў двойку. Калі праз мяне твоє тата і мама абазвалі цябе мурзам. Я ўсё ведаю».
0: Клякса-вакса закацілася, і з яе вачай пасыпаліся дробненькія слёзы.
1: «Ну не плач», – сказаў Янка. Яму стала шкада кляксу-ваксу. «О, мой збавіцель, мне сорамна, што столькі гора прынесла я табе, а ты пазбавіў мяне спрадвечнае цемры. Я ўбачыла белы свет і не хачу болей вяртацца ў свае племя».
0: «Дык заставайся ў нас», – прапанаваў Янка.
1: «Ох, Янка, як мне жыць сярод людзей, якім я прыносіла столькі непрыемнасцей!»
0: У голасе кляксы-ваксы чулася роспач. «Але ж ты болей не будзеш, правда?»
1: «О, мой збавіцель!»
0: Клякса-вакса уклянчыла перад Янкам.
1: «Што мне зрабіць для цябе? Падкажы, у чым збавенне ад злоснага племя?»
0: «Добра», – павесялеў Янка. «Дапамажы мне знайсці пяцёрку. Ну, разумееш, пакуль цябе не было, у маім сшытку жыла прыгожая пяцёрка. Мы сябравалі з ёй, а потым яна уцякла ад мяне. Дзе цяпер моя пяцёрка? Як яе вярнуць?» Клякса-вакса задумалася. І ад гэтага зрабілася вельмі смешнай. На галаве, як антэны, вытыркаліся пытальненькі, а вочы закочваліся пад лоб. Здавалася, што яна заглядае пад пытальнікі і бачыць там адказ.
1: «Вось што, Янка!»
0: Рашуча сказала клякса-вакса. «П'ятёрка павінна вернуцца ў твой сшытак. Пойдзем шукаць. Я буду тваім надзейным сябрам у дарозе. І ўлічы, падарожжа будзе далёкае. Вельмі далёкае».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Экстренную нараду у сувязи с российской атакой на помежную с Польшей территорию Украины объявил польский урад. Координационная рада створила комиссию по социальных питаниях. Громадянин Беларуси спробовал увезти с Польши автомобиль без выплаты пошлины. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Экстренная нарада с уделом керовником Министерства обороны, МУС и инших служб была обвешена сегодня на 17 годин польским премьер-министром Дональдом Туском. У ближайшие тыдни и месяцы это будет период узмоцненных деяний с боку России. Мы не можем выключить, что эта эскалация закране и нашу территорию, заявил премьер-министр Дональд Туск после сегодняшней российской атаки на помежную с Польшей территорию Украины. И он выказал надею, что наихудший сценарий не спрацуя, однако не выключил, что Россия может атаковать еще больше специализованным обсталеванием. Дональд Туск сказал, что эскалация денег у русских становится фактом, а ее приклады з'являются все ближе и ближе до нашей мяжи. Атаки этой ночью показывают, что российцы готовы выкористовывать больше небеспечное, чем ранее обсталевание. Я маю на увазе реактивные дроны. Их диапазон и докладность выкликают непокой. Вядома, Украина, якая вельми добра подрихтованная до обороны от беспилотников, так само не устанет на 100% эффективно змагаться с ними, сказал премьер Туск. Выником визита у спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев стало обновление трехбокового формату перемов. Того формату, який был наприканці минулого и початку бягучого года до того, как распочалася война с Ираном, отзначає эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: Візити Уиткофа і Кушнера в Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов усі їх удільники казали об неких новых идеях миру. До інших тем. Делегаты Координационной Рады Беларуси проголосовали за створение социальной комиссии. Инициатива створения поступила от фракции Коалиция Латушки и Рух за свободу. Про это поведомляет телеграм-канал Рады. Как означается, метой социальной комиссии является содействие Координационной Раде у выпрацовцы и координации подходов до социальной политики белорусского демократичного руху и подрихтовцы социальной политики будущей демократичной Беларуси. Старшиней комиссии обрана Рита Гатях, представница фракции «Латушка» и «Рух за свободу». Поведомление с мяжи. Спробу доставить у Беларусь с Польши автомобиль под выглядом уже зарегистрованного у ЕАЭС транспортного сродка спынили берастейские мытники, поведомляя пресс-служба Державного мытного комитета. 47-годовый громадянин Беларуси увозил автомобиль «Сиат Альгамбра». Подчас контролю он передал техпашпорт, звездки у яким не отповедали фактичной маркировцы на транспортном сродку. Подчас огляду мытники высветили, что металличная пластина с ВИН-номером под капотом была замацаваная незаводским способом, говорится в поведомлении. Экспертиза подтвердила, что маркировка видоизмененная шляхом выдаления частки панели кузова с оригинальными знаками и ее замены саморобным фрагментом. Таким чином, кировца имел намер ухилиться от выплаты мытных платежов. Автомобиль, оценочный кошт якого перевышает 30 тысяч рублей, конфискованный до решения суда. У дочинения до белорусского гражданина распочатый административный процесс. Ему погрожає штраф до 1350 рублей. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, 14 вересня, на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями. Магчимый дождь. Температура по ветру днем плюс 18, плюс 19. Ветер полднево-заходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
5: Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
6: Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Салдаты народовых сіл збройных дачакаліся ў ганаравання. Сказаў 75-ю гадавіну стварэння гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марак Кухцінскі. 17 верасня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сіл збройных. Народовыя сілы збройныя, НСЗ, польская падпольная вайсковая арганізацыя нацыянальна-радыкальнага лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч салдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардыяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай арміі і ўзброеным сілам народнай Польшчы. Пра ухвалу Сейму Рэчы Паспалітай і пра дачыненне народовых сіл збройных да ваенных і пасляваенных падзеяў на Падляшшы мы гутарым з прафесарам Яўгенам Мірановічам.
7: На Падляшшы НСЗ увогуле не было, гэта першае. Былі там нейкія адгалінаванні, якія ўзніклі пасля распаду народовых сіл збройных. Але калі вы вспомнілі пра ўшанаванне ў Сойме ў гэтым годзе, менавіта 75-й гадавіны, варто прыгадаць, што першы раз такое ўшанаванне, такая дэкларацыя, такая пастанова Сойму адбылася ў 2012 годзе, калі маршалкам Сойму была пані Ева Копач. І тады падобна з месту пастанову Сойм прыняў так само, якія ўшановала памяць пра НСЗ. Раней прэзідэнт Лех Качынскі ў сваіх выступленнях адзначыў вельмі станоўча памяць пра НСЗ. Зразумела, і прэзідэнт Камароўскі, прэзідэнт Дуда, гэта палітыка гістарычная, вяртання міфу акрэсленай вартасці пра гэту вайсковую палітычную фармацыю. Это не апошні дні, толькі працэс, які адбываецца з удзелом дамінуючых партый цяпер у Польшчы. І то доўгі гадоў. А сама арганізацыя узнікла як фармацыя чыста партыйная. Не аднае партыя, а некалькі арганізацій нацыянальнага характару, якія не пагаджаліся ўступіць у структуры мілітарных, якія паклікала міграцыйны ўрад у Лондоне. Тыя структуры былі здамінаваныя з нацыйнымі палітыкамі, з нацыйнымі афіцэрамі, і нацыянальны лагер у Польшчы пад акупацыяй нямецкай не пагаджаўся за гэтым. Не хацеў вяртацца ад тыя візіі Польшчы, якая была пры санацыі, якую акрэсліваю як мало нацыянальную, мало спрыяльную пабудове тоеснасці польскай нацыі, дзе вялікія ўплывы і значэнне мелі нацыянальныя меншасці. Які асноўны лозунг, за які мела змагацца народовыя сілы збройныя, гэта польска народова і польска католіцка. Што гэта на практыцы мела абазначаць, ніхто дакладна не ведае. Ну, але лозунг такі быў. Польска нацыя была мала католіцкая паводле гэтого нацыянальнага лагера. У час вайны да 43-го году народовыя сілы збройныя успрымалі, што Польшча мае двух ворагаў, то Нямецчына і Савецкі Саюз. Але пасля пералому па Сталінградскай бітве памянялі ўжо стаўленне, што немц не так ужо і важны праціўнік Польшчы, вораг Польшчы, а першым ворагам неўзабаве стане Савецкі Саюз. У тым часе на тэрыторыі акупаванай Польшчы ўзнікала камуністычнае падполле. У 43-м годзе, пры канцы 43-го года, у 44-м асабліва з'явілася таксама і партызанская савецкая тут, і народовыя сілы збройныя акрэслілі, што гэта асноўны вораг, і асноўнае змаганне было з тым падпольным камуністычным і савецкай партызанткай.
6: Аддзелы, якія дзейнічалі на Падляшшы, пад чыім камандаваннем былі тыя салдаты з падполля, якія знаходзіліся тут на Падляшшы?
7: To było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, no blisko do idei Narodowych Sił Zbrojnych, ale to nie byli Narodowe Siły Zbrojne, to było inne komandowanie i cząstka Armii Krajowej, która pierwotnie utworzyła się win soldatów, którzy przeszli w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Tak samo niektóre formacje Narodowych Sił Zbrojnych dołączyli się do tej Zjednoczenia Wojskowo. No, osobliwie tutaj w Pasusiecku, w Lublińskim województwie. W Białostoku nie szmat pomieniało się. Swój osobliwy charakter miało te nacjonalne podpole. Te wszystkie wypadki, jakie znałem na Białostocznie, odbyli się w większości z udziałem paśla akowskiej partyzantki, która przyszła na Białostoczną z Wileńszczyny. Mamy też Bory Lupaszka, to byli oficery, którzy przyszli z Wileńszczyny. Tu Bory dołączył się do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, osobliwie te takie karacienne czastki, pogotowie akcji specjalnej. Byli takim koszmarom dla miejscowego nasiennictwa.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

рабашка ханая на ураці я змагу тебе здивить. Мы маем твердые характеры, доводится платить.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.